0: разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
1: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
0: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: На нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
4: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
3: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
5: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
3: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Белоруссией, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
7: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
0: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
8: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
0: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
9: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
0: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
10: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
0: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
12: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
11: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет.

0: поверьте.
1: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
2: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
1: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
3: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
1: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
5: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
6: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
8: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях

0: События огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
3: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
4: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
2: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
4: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
2: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
4: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен, 4. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
2: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. рублей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
5: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
0: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
2: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
7: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
2: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
7: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
2: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
8: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
2: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
2: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
3: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
2: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
12: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
2: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
13: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
2: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
16: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
15: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
16: Ага.
15: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
16: Да, и вносить данные в публичную базу.
15: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
16: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
15: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
16: Так.
15: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
16: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
15: Никаких чеков.
16: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
15: Угу.
16: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
15: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
16: О, да.
15: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
16: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
15: Мягко сказано.
16: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
15: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
16: Угу.
15: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
16: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
15: Ты про дипломы?
16: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
15: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
16: Угу.
15: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
16: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
15: Ну да, откуда ему там взяться?
16: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
15: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
16: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
15: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
16: Такая максимальная прозрачность.
15: Да, максимальная прозрачность.
16: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует, ну, просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
15: Угу.
16: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
15: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
16: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
15: Точно.
16: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
15: О да, это был провал.
16: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
15: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
16: Угу.
15: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
16: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
15: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
16: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
15: Вот именно.
16: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
15: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
16: Безусловно.
15: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
16: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
15: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
16: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
15: Математики, физики.
16: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку, в несколько раз.
15: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
16: О, да. Красивая цифра.
15: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
16: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
15: Угу.
16: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
15: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
16: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
15: Ничего себе, 40%?
16: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
15: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
16: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
15: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
16: Именно. Никакой рекламы в интернете.
15: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
16: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
15: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
16: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
15: О, точно.
16: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
15: Но за это удобство придется платить огромную цену.
16: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
15: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
16: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
15: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
16: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
15: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
16: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
15: Угу. Оплата в стейблкоинах,
16: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
15: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
16: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
15: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
16: До новых встреч.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
14: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими: скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
0: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
17: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
0: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
17: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
0: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
6: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
0: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
18: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
19: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
18: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
6: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
18: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. Министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
20: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
18: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
21: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
18: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а 2-я женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
22: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
23: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у 1 миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
6: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
3: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
2: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использования белорусской территории.
3: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-Чоп.
2: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
5: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
2: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
3: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
2: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
7: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
2: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
7: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд, рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
2: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
8: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
2: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
8: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
2: В комментариях девушке объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
8: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
9: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
2: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
8: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом.
10: пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
3: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
2: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формелли ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
3: Стоимость

0: изменится?
1: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
0: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
2: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
0: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
3: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью. Тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
0: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
4: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
5: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания. А именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики. А также выявлены нарушения условий пребывания детей.
0: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Важный сигнал.
7: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
8: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
7: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно,

0: величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4% ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, и этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, сказали покупатели.
6: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
5: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
7: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки венского леса.
5: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
8: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
9: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
10: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишние сотни тысяч долларов. Именно лишние, не последние. Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все тоже с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
11: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
10: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» — это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
12: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
10: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
13: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
1: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
14: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
1: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор, подчеркнул Пашинян.
14: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
1: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгар Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
14: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
15: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
14: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
15: Логично, да.
14: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
15: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
14: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
15: Страх упущенной выгоды.
14: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
15: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
14: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
15: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
14: Логично.
15: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в 2200 долларов за каждый метр. Как это вообще работает?
14: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
15: Налог на ликвидность?
14: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
15: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
14: Совершенно верно.
15: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
14: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
15: Так.
14: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
15: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
14: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
15: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
14: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
15: За концепцию?
14: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
15: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
14: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
15: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за
10: которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
16: Ну, так многие и думают.
10: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
16: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
10: Ага.
16: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
10: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
16: Это классическая иллюзия.
10: Да ладно?
16: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
10: Почему?
16: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
10: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
16: Да-да.
10: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
16: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
10: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
16: Да. Разрыв колоссальный.
10: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
16: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
10: Ага.
16: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
10: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
16: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
10: Да, я помню те цены.
16: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
10: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
16: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
10: То есть нельзя быстро построить много квартир?
16: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
10: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
16: Да, именно так.
10: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
16: Совершенно верно.
10: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
16: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
10: Да уж.
16: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
10: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
16: Ох да.
10: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
16: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
10: Там же жесткие условия.
16: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
10: Ага.
16: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
10: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
16: Откажут 100%.
10: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
16: Выглядит красиво, согласен.
10: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
16: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
10: Так.
16: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
10: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
16: Да.
10: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
16: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
10: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
16: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
10: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
16: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
10: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
16: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
10: Которые просто пытаются спасти деньги.
16: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
10: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
16: Именно.
10: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
14: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
17: Всего 3-4%?
14: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
17: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
14: Обязательно.
17: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
18: Окей.
17: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
14: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
9: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
17: Да, что делать-то?
9: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
17: Дорожает земля.
9: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
17: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
9: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
17: И тогда дефицит станет еще острее.
9: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
17: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
9: Угу.
17: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
14: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
17: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
14: Точно.
17: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
14: В каком смысле?
17: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
14: О каком именно вопросе речь?
17: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
14: Так...
17: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
14: Ого, глубоко копаешь.
17: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
14: Какой?
17: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
14: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
17: Да, есть такое.
14: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
17: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
14: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. на радиосигнал.
1: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
18: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
1: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
19: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
21: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
1: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
22: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
23: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
22: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
24: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
19: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
22: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
27: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
28: А зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
22: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие. Высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
14: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
1: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
0: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
0: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
3: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
2: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
5: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
2: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
5: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
2: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
6: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
1: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
7: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
8: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
22: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
3: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
22: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
9: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
22: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
22: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
10: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
22: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
11: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек.

0: И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю. Бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
1: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции, но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
4: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
3: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
5: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
3: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
6: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
3: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости региона.

0: Миронов на радио «Сигнал».
1: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Важный сигнал.
2: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
3: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
2: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
5: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
6: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
5: Конечно. Уверена, что страдает.
6: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
5: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
2: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
7: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
7: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Сразу хочу предложить, ну, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
10: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
9: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров, а потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
10: Звучит как отличный бизнес-план.
9: Ну, типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
10: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, ну, прибыльные отделы общего бизнеса.
9: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, ну, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
10: Очень масштабная тема.
9: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
10: В первоначальном виде вообще ни одного.
9: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
10: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
9: Да, 90-е.
10: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
9: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест.
10: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
9: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
10: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
9: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
10: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
9: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
10: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
9: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
10: В весовых категориях, да, гигантская.
9: Россия больше по населению, раз в 15 по территории, вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
10: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
9: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
10: Логично.
9: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
10: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
9: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
10: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
9: А в нашем, в этом случае что не так?
10: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
9: Так.
10: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
9: Россия.
10: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
9: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
10: Абсолютно.
9: если нет своего печатного станка, ты не можешь управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации,
10: чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год — провал, 2008 — тишина.
9: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
10: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
9: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
10: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
9: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
10: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
9: Общая копилка.
10: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
9: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
10: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% — Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
9: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
10: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
9: Ого.
10: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
9: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
10: В точку.
9: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же, брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
10: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
9: Да, единое пространство.
10: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
9: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
10: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
9: Хитро.
10: И сколько переплачивали?
9: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
10: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
9: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
10: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
9: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
10: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
9: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
10: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
9: Из-за субсидий?
10: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
9: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
10: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
9: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
10: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
9: Звучит экологично.
10: Звучит красиво, да. сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
9: Гениально! На бумаге пошлин нет, но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
10: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
9: Так, хорошо, если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
10: Выхода к морю нет.
9: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги – партнеры, чтобы до них доехать.
10: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
9: Дай угадаю. Тоже не сработало.
10: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
9: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
10: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
9: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
10: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
9: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
10: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
9: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
10: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
9: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
10: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
9: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен, отмените.
10: Да, а это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
9: И что остается без суда?
10: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
9: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
10: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
9: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
10: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
9: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
10: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
9: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
10: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
9: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
10: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
9: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
10: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
9: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
10: Счастливо!
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
11: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
2: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
11: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный, и как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
2: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
12: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
2: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
12: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
2: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
13: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
14: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
13: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
15: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
13: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
16: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
13: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
17: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр, это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
13: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
18: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
13: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
19: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
13: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
2: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
20: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
2: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
20: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
2: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
3: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
2: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
21: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
2: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
22: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
1: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
23: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
1: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. Жесть.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это... Выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: Фанни полежители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: На нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
6: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
2: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
12: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
2: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
13: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
2: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
14: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
2: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
16: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
15: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
17: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
15: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
18: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
15: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
19: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
15: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
20: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.

0: Важный сигнал.
1: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
2: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
1: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
3: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
1: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
4: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
1: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. 3 общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
6: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
5: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
7: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
5: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
7: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли.

0: Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
1: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
0: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
1: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на 2 суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
3: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
5: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
3: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
5: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
3: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
5: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
3: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
5: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
3: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
6: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
1: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится Республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
6: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. 3 района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили. Все должны мучиться.
1: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
7: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
8: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
1: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
9: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
1: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
1: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
10: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
1: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
11: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
1: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
12: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
1: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
14: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
13: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
14: Ага.
13: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
14: Да, и вносить данные в публичную базу.
13: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
14: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
13: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
14: Так.
13: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
14: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
13: Никаких чеков.
14: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
13: Угу.
14: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
13: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
14: О, да.
13: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
14: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
13: Мягко сказано.
14: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
13: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
14: Угу.
13: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
14: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
13: Ты про дипломы?
14: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
13: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
14: Угу.
13: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
14: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
13: Ну да, откуда ему там взяться?
14: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
13: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
14: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
13: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
14: Такая максимальная прозрачность.
13: Да, максимальная прозрачность.
14: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
13: Угу.
14: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
13: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
14: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
13: Точно.
14: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
13: О да, это был провал.
14: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
13: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
14: Угу.
13: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
14: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
13: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
14: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
13: Вот именно.
14: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
13: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
14: Безусловно.
13: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
14: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
13: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
14: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
13: математики, физики.
14: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку, ну, в несколько раз.
13: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
14: О, да. Красивая цифра.
13: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
14: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
13: Угу.
14: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
13: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
14: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
13: Ничего себе, 40%?
14: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
13: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
14: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
13: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
14: Именно. Никакой рекламы в интернете.
13: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
14: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
13: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
14: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
13: О, точно.
14: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
13: Но за это удобство придется платить огромную цену.
14: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
13: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
14: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
13: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
14: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
13: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
14: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
13: Угу. Оплата в стейблкоинах.
14: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
13: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
14: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
13: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
14: До новых встреч.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
15: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
3: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
16: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
3: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
16: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
3: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
17: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
3: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
18: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
19: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
18: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
17: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
18: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
20: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
18: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
21: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
18: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
0: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
3: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
3: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
22: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
3: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
23: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
3: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
7: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
1: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использованием белорусской территории.
7: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-ЧОП.
1: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
5: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
1: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
7: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
1: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
6: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
1: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
6: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд. рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
1: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
8: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
1: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
8: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
1: В комментариях девушки объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
8: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
9: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
1: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
8: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом, пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
10: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
1: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формели ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
10: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
1: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
10: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
1: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
11: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
1: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложили.

0: увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь, мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
1: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания, а именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики, а также выявлено нарушение условий пребывания детей.
2: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
4: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3-8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
4: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей.

0: покупателей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
1: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Глава Белнефтехима также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» — это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, сказали покупатели.
4: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
3: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
5: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки Венского леса.
3: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
6: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
7: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
8: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишние сотни тысяч долларов. Именно лишние, не последние.
3: Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все то же с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
9: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
3: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» — это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
10: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
8: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
11: Основной акцент лидеры «пятерки» сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
0: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
12: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
0: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор, подчеркнул Пашинян.
12: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
0: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
14: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
13: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
14: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
13: Логично, да.
14: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
13: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
14: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
13: Страх упущенной выгоды.
14: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
13: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
14: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
13: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
14: Логично.
13: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
14: Угу.
13: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
14: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
13: Налог на ликвидность?
14: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
13: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
14: Совершенно верно.
13: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
14: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
13: Так.
14: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
13: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
14: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
13: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
14: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
13: За концепцию?
14: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
13: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
14: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
13: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
14: Ну, так многие думают.
13: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
14: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
13: Ага.
14: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
13: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
14: Это классическая иллюзия.
13: Да ладно?
14: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
13: Почему?
14: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
13: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
14: Да-да.
13: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
14: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
13: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
14: Да. Разрыв колоссальный.
13: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
14: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
13: Ага.
14: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
13: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
14: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
13: Да, я помню те цены.
14: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
13: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
14: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
13: То есть нельзя быстро построить много квартир?
14: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
13: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
14: Да, именно так.
13: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
14: Совершенно верно.
13: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
14: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
13: Да уж.
14: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
13: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
14: Ох да.
13: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
14: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
13: Там же жесткие условия.
14: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
15: Ага.
14: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
15: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
14: Откажут 100%.
15: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
14: Выглядит красиво, согласен.
15: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
14: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
15: Так.
14: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
15: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
14: Да.
15: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
14: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
15: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
14: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
15: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
14: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
15: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
14: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
15: Которые просто пытаются спасти деньги.
14: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
15: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
14: Именно.
15: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
14: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
15: Всего 3-4%?
14: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
15: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
14: Обязательно.
15: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
12: Окей.
15: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
14: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
15: Да, что делать-то?
14: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
15: Дорожает земля.
14: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
13: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
14: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
13: И тогда дефицит станет еще острее.
14: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
13: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
14: Угу.
13: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
14: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
13: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
14: Точно.
13: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
14: В каком смысле?
13: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
14: О каком именно вопросе речь?
13: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
14: Так...
13: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
14: Ого, глубоко копаешь.
13: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
14: Какой?
13: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
14: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
13: Да, есть такое.
14: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
13: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
14: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплатила оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
16: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
19: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
21: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
20: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
21: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
20: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
22: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
23: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
24: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
20: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
26: Пока ты не болеешь, и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел, и тебе надо кучу лекарств, тогда, вот, конечно, уже с концы с концами.
27: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
20: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад – от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие – высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
12: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
0: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния в...
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
20: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
4: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
20: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
5: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
20: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
5: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
20: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
3: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
4: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
20: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
20: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
9: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
20: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
10: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, та же самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
20: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
11: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
20: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью – и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
12: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
13: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых

0: ЕС направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
1: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
3: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
4: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
3: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
3: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
6: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
7: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
6: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
7: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
6: Договариваться надо. Без войны, без стрельбы.

0: страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
1: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
4: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
3: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
4: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
3: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
5: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
7: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
6: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
7: Звучит как отличный бизнес-план.
6: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
7: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
6: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
7: Очень масштабная тема.
6: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
7: В первоначальном виде вообще ни одного.
6: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
7: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
6: Да, 90-е.
7: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
6: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
7: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
6: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то глубокие обязательства? Это была просто картинка?
7: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
6: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
7: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
6: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
7: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
6: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
7: В весовых категориях, да, гигантская.
6: Россия больше по населению, раз в 15 по территории, вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
7: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
6: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
7: Логично.
6: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
7: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
6: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
7: Ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
6: А в нашем в этом случае что не так?
7: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
6: Так.
7: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
6: Россия.
7: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
6: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
7: Абсолютно.
6: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
7: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
6: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
7: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
6: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
7: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
6: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
7: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
6: Общая копилка.
7: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
6: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
7: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
6: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
7: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
6: Ого.
7: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
6: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
7: В точку.
6: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
7: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
6: Да, единое пространство.
7: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
6: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
7: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
6: Хитро.
7: И сколько переплачивали?
6: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
7: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
6: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
7: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
6: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
7: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
6: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
7: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
6: Из-за субсидий?
7: Да, белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
6: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
7: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
6: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
7: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
6: Звучит экологично.
7: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
6: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
7: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
6: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
7: Выхода к морю нет.
6: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
7: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
6: Дай угадаю. Тоже не сработало.
7: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
6: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
7: Да, когда Литва заблокировала транзит белорус-калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
6: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
7: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
6: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
7: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
6: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
7: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
6: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
7: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
6: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените.
7: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
6: И что остается без суда?
7: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
6: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
7: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
6: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
7: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
6: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
7: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
6: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
7: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
6: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
7: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
6: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
7: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
6: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
7: Счастливо!
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
9: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
8: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
9: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
8: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
10: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
8: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
10: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
8: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
12: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
11: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
13: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
11: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
14: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
11: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
15: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр, это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
11: Одна из пользовательниц рассказала о семи кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
16: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
11: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
17: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
11: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
8: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
18: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
8: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
18: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
8: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
19: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
8: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
20: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
8: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
21: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
3: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
22: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
3: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. Жесть.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это... Выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёл, и все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: Фанни полежители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: На нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
8: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
6: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
2: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
11: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
2: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
12: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
2: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
13: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
2: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
15: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
14: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
16: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
14: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
17: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
14: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
18: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
14: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
19: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
14: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
20: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
21: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
22: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях

0: 571 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
1: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
2: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую мне потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
1: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
2: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
1: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
2: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
1: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили.
5: Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на 2 суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по

0: всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
1: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
0: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
2: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
2: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
2: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
2: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально и стратегически. стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
4: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
5: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
4: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
5: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
4: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
6: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
7: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает... Заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
4: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
8: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
4: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
9: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
4: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
10: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
4: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
11: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
4: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
12: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
4: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
15: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
14: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
15: Ага.
14: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
15: Да, и вносить данные в публичную базу.
14: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
15: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психики ребенка.
14: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
15: Так.
14: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
15: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
14: Никаких чеков.
15: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
14: Угу.
15: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
14: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
15: О, да.
14: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
15: технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется

0: профессию в первые же годы.
1: Ничего себе, 40%?
0: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
1: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
0: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
1: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
0: Именно. Никакой рекламы в интернете.
1: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
0: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
2: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
0: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
2: О, точно.
0: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
2: Но за это удобство придется платить огромную цену.
0: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
2: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
0: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
2: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
0: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
2: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
2: Оплата в стейблкоинах,
0: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
2: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
2: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять

0: абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи!
1: До новых встреч!
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
3: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
5: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
3: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
5: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
3: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
6: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
3: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
7: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
1: препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
7: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
8: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
7: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
9: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
7: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
10: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
7: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а 2-я женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
11: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
3: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
12: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
3: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
13: Я не против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
3: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
14: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
3: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
16: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
15: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использованием белорусской территории.
16: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева. а также трассу Киев-Чоп.
15: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
17: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
15: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
16: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
15: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
18: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
15: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
18: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд, рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
15: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
19: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
15: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
19: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
15: В комментариях девушки объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
19: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
20: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
15: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
19: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом, пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
16: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
15: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формелли ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
16: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
15: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
16: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
15: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
21: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
15: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
22: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью. Тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
15: а 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
0: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
4: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания. А именно, питание организовано не на основании примерно двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики. А также выявлены нарушения условий пребывания детей.
15: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
3: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
5: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
3: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
23: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
3: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
6: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радиосигнал.
8: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, рассказали покупатели.
11: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
8: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
9: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки Венского леса.
8: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
10: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
24: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
25: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишние сотни тысяч долларов. Именно лишние, не последние.
8: Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все тоже с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
26: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
8: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» – это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
7: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
12: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
13: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
3: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
14: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
3: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор, подчеркнул Пашинян.
14: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
3: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
18: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
17: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
14: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
17: Логично, да.
14: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
17: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
14: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
17: Страх упущенной выгоды.
14: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
17: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
14: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
17: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
14: Логично.
17: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в 2200 долларов за каждый метр. Как это вообще работает?
14: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
17: Налог на ликвидность?
14: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
17: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
14: Совершенно верно.
17: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
14: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
17: Так.
14: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
17: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
14: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
17: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
14: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
17: За концепцию?
14: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
17: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
14: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
17: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
14: Ну, так многие думают.
17: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
14: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
17: Ага.
14: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
17: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
14: Это классическая иллюзия.
17: Да ладно?
14: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
17: Почему?
14: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
17: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
14: Да-да.
17: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
14: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
17: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
14: Да, разрыв колоссальный.
17: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
14: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
17: Ага.
14: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
17: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
14: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
17: Да, я помню те цены.
14: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
17: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
14: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
17: То есть нельзя быстро построить много квартир?
14: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
17: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
14: Да, именно так.
17: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
14: Совершенно верно.
17: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
14: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
17: Да уж.
14: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
17: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
14: Ох, да.
17: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
14: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
17: Там же жесткие условия.
14: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход.
18: Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
17: Ага.
18: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
17: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
18: Откажут 100%.
17: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
18: Выглядит красиво, согласен.
17: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
18: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
17: Так.
18: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
17: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
18: Да.
17: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
18: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
17: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
18: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
17: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
18: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
17: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
18: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
17: Которые просто пытаются спасти деньги.
18: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
17: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
18: Именно.
17: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
18: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
17: Всего 3-4%?
18: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
17: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
18: Обязательно.
17: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
0: Окей.
17: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
18: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
17: Да, что делать-то?
18: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
17: Дорожает земля.
18: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
17: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
18: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
17: И тогда дефицит станет еще острее.
18: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
17: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
18: Угу.
17: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
18: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
17: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
18: Точно.
17: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
18: В каком смысле?
17: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих.

0: была именно своя бетонная коробка, пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность, кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
5: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
4: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT,

0: Еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
1: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным Польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
3: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
6: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
7: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
8: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
9: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
10: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
5: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
11: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
12: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
5: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад – от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие – высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
13: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
0: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
14: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: Интеграл до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
14: В чем вообще секрет успеха Интеграла? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые Интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под под все минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь». «Вся Беларусь». Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
15: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
5: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
16: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
5: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
16: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
5: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Беларусью, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный Сигнал.
0: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
17: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
18: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
19: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
15: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
5: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
20: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
5: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
1: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озонная доставка, просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
5: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
21: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
5: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
22: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
5: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
13: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
2: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
3: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
5: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
15: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
5: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
5: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
23: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
0: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
23: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
0: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
9: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
12: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
11: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
12: Звучит как отличный бизнес-план.
11: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
12: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего, а старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
11: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
12: Очень масштабная тема.
11: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
12: В первоначальном виде вообще ни одного.
11: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
12: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
11: Да, 90-е.
12: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
11: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест.
12: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
11: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
12: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
11: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
12: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
11: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
12: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
11: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
12: В весовых категориях, да, гигантская.
11: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
12: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
11: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
12: Логично.
11: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
12: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
11: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
12: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
11: А в нашем, в этом случае что не так?
12: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
11: Так.
12: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
11: Россия.
12: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
11: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
12: Абсолютно.
11: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
12: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
11: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
12: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
11: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
12: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
11: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
12: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
11: Общая копилка.
12: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
11: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
12: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
11: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
12: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
11: Ого.
12: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
11: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
12: В точку.
11: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
12: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
11: Да, единое пространство.
12: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
11: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
12: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
11: Хитро.
12: И сколько переплачивали?
11: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
12: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
11: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
12: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
11: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
12: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
11: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
12: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
11: Из-за субсидий?
12: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
11: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
12: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
11: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
12: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
11: Звучит экологично.
12: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
11: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
12: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
11: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
12: Выхода к морю нет.
11: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
12: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
11: Дай угадаю. Тоже не сработало.
12: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
11: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
12: Да, когда Литва заблокировала транзит белорус-калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
11: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
12: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
11: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
12: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
11: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, У меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
12: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
11: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
12: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
11: Сказать: «Уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените».
12: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
11: И что остается без суда?
12: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
11: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
12: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
11: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
12: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
11: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
12: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
11: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
12: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
11: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
12: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
11: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
12: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
11: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
12: Счастливо!
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
10: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
5: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
10: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
5: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
14: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
5: А для россиян Беларусь, наоборот, становится

0: Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
1: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
4: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
3: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
5: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
3: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
6: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
3: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
7: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр, это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
3: Одна из пользовательниц рассказала о семи кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения, мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
8: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
3: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
9: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
3: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусские

0: Русам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
3: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
2: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
3: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
2: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
2: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
5: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
2: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
7: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
6: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
8: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
6: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. 6.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы. Все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: Фанни были жители после капремонта, хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: На нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
6: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
2: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
12: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
2: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
13: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
2: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
14: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
2: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
16: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
15: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
17: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
15: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
18: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
15: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
19: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
15: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
20: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
15: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
21: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
22: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
23: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
6: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
3: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
2: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
3: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
2: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
3: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
2: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на 2 суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
0: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
5: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
5: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
5: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
5: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
2: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
7: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
2: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
7: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
2: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
8: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
2: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуются. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
2: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
6: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
2: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
11: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
2: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
12: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
2: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
24: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
14: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
24: Ага.
14: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
24: Да, и вносить данные в публичную базу.
14: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
24: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
14: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
24: Так.
14: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
24: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
14: Никаких чеков.
24: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
14: Угу.
24: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
14: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
24: О, да.
14: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
24: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
14: Мягко сказано.
24: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
14: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
24: Угу.
14: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
24: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
14: Ты про дипломы?
24: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
14: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
24: Угу.
14: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
24: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
14: Ну да, откуда ему там взяться?
24: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
14: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
24: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
14: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
24: Такая максимальная прозрачность.
14: Да, максимальная прозрачность.
24: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
14: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
24: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
14: Точно.
24: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
14: О да, это был провал.
24: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
14: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
24: Угу.
14: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
24: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
14: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
24: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
14: Вот именно.
24: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
14: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
24: Безусловно.
14: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
24: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
14: Репетиторство в таких масштабах — это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
24: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
14: Математики, физики.
24: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
14: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
24: О, да. Красивая цифра.
14: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
24: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
14: Угу.
24: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
14: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
24: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
14: Ничего себе, 40%?
24: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
14: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
24: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
14: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
24: Именно. Никакой рекламы в интернете.
14: Никаких перепечатков.

0: Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
1: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
0: О, точно.
1: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
0: Но за это удобство придется платить огромную цену.
1: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
0: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
1: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
0: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
1: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
0: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
1: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
0: Угу. Оплата в стейблкоинах,
1: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
0: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
1: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
0: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
1: До новых встреч.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
3: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
5: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком...

0: в раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
1: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
0: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
1: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
2: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
1: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
5: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
4: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
2: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
4: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
6: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
4: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
7: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
4: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
1: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
8: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
1: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
9: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у 1 000 000 граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
10: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
11: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
13: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
12: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использования белорусской территории.
13: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-Чоп.
12: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
14: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
12: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
13: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
12: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств, затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
15: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
12: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
15: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов почти принудительный труд – рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
12: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
12: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
16: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
12: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
16: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
12: В комментариях девушке объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
17: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
18: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
12: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
19: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом, пеленгуется моментально, швы разлазятся.
16: Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
13: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
12: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формелли ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
13: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
12: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
13: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
12: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
20: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
12: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
21: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью. Тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
12: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
22: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
23: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания. А именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики. А также выявлены нарушения условий пребывания детей.
12: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: важный сигнал.
1: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
0: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
1: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
2: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива. Там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
6: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
24: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, рассказали покупатели.
4: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
24: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
7: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки венского леса.
24: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
8: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
9: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
10: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишняя сотня тысяч долларов. Именно лишняя, не последняя.
24: Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все то же с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
25: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
24: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» – это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
26: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
24: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
11: Основной акцент лидеры «пятерки» сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
1: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
14: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
1: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. «Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор», — подчеркнул Пашинян.
14: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
1: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
16: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
15: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
16: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
15: Логично, да.
16: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
15: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
16: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
15: Страх упущенной выгоды.
16: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
15: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
16: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
15: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
16: Логично.
15: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
14: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
15: Налог на ликвидность?
14: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
15: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
14: Совершенно верно.
15: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
14: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
15: Так.
14: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
15: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
14: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
15: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
14: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
15: За концепцию?
14: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
15: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
14: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
15: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
14: Ну, так многие думают.
15: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
14: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
15: Ага.
14: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
15: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
14: Это классическая иллюзия.
15: Да ладно?
14: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
15: Почему?
14: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
15: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
14: Да-да.
15: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
14: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
15: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
14: Да, разрыв колоссальный.
15: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
14: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
15: Ага.
14: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
15: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
16: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
15: Да, я помню те цены.
16: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
15: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
16: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
15: То есть нельзя быстро построить много квартир?
16: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
15: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
16: Да, именно так.
15: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
16: Совершенно верно.
15: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
16: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
15: Да уж.
16: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
15: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
16: Ох, да.
15: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
16: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
15: Там же жесткие условия.
16: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
15: Ага.
16: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
15: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
16: Откажут 100%.
15: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
16: Выглядит красиво, согласен.
15: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
16: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
15: Так.
16: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
15: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
16: Да.
15: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
16: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
15: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
16: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
15: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
16: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
15: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
16: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
15: Которые просто пытаются спасти деньги.
16: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
15: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
16: Именно.
15: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
16: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
15: Всего 3-4%?
16: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
15: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
16: Обязательно.
15: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
13: Окей.
15: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
16: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
14: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
15: Да, что делать-то?
14: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
15: Дорожает земля.
14: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
15: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
14: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
15: И тогда дефицит станет еще острее.
14: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
15: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
14: Угу.
15: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
14: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
15: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
14: Точно.
15: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
14: В каком смысле?
15: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
14: О каком именно вопросе речь?
15: Ну смотри, Если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
14: Так.
15: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
14: Ого, глубоко копаешь.
15: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
14: Какой?
15: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
14: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
15: Да, есть такое.
14: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
15: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
14: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные.

0: Дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
2: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
3: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.

0: президенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
2: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
1: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад – от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие – высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
0: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
1: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
12: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
12: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехим Диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Technics. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
13: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
4: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
14: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
4: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
14: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
4: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
15: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
1: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
16: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
13: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
4: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
18: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
4: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
19: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
4: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
20: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
4: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
21: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
4: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью – и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
0: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
1: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
22: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
1: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
2: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
13: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
4: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
4: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
6: Цены поднялись в магазине, Вот буквально вчера была одна цена, сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
7: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
6: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
7: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
6: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
4: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
8: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
8: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
23: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
11: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
10: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
11: Звучит как отличный бизнес-план.
10: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
11: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
10: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
11: Очень масштабная тема.
10: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
11: В первоначальном виде вообще ни одного.
10: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
11: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
10: Да, 90-е.
11: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
10: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
11: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
10: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
11: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
10: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
11: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
10: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
11: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
10: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
11: В весовых категориях, да, гигантская.
10: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
11: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
10: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
11: Логично.
10: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
11: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
10: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
11: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
10: А в нашем, в этом случае что не так?
11: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
10: Так.
11: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
10: Россия.
11: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
10: Но для Беларуси согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
11: Абсолютно.
10: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
11: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
10: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
11: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
10: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
11: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
10: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
11: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
10: Общая копилка.
11: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
10: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
11: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
10: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
11: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
10: Ого.
11: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
10: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
11: В точку.
10: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же, брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
11: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
10: Да, единое пространство.
11: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
10: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
11: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
10: Хитро.
11: И сколько переплачивали?
10: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
11: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
10: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
11: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
10: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
11: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
10: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
11: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
10: Из-за субсидий?
11: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
10: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
11: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
10: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
11: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
10: Звучит экологично.
11: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
10: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
11: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
10: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
11: Выхода к морю нет.
10: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
11: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
10: Дай угадаю. Тоже не сработало.
11: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
10: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
11: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
10: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
11: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
10: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
11: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
10: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
11: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
10: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
11: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
10: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен, отмените.
11: Да, а это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
10: И что остается без суда?
11: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
10: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
11: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
10: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
11: унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
10: Если подводить промежуточный итог, я вижу 4 причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
11: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
10: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
11: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
10: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
11: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
10: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
11: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
10: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
11: Счастливо!
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
12: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
9: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
12: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
9: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
14: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
9: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
14: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
9: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
16: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население.

0: медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
1: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
0: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
2: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
0: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
3: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
0: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
4: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Одна оплата идет на вот этот мазок. 5 там с копейками. И еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
0: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
5: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
0: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Важный сигнал.
7: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
8: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
7: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
8: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
7: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
9: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
7: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признание.

0: знал и Александр Лукашенко.
1: Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже, она уже у нас, эта война.
0: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
4: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
3: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
5: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
3: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. 6.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это... Выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки-дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: На нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
6: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
2: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
12: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
2: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
13: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов, но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
2: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
14: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
2: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
16: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
15: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
17: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
15: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
18: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
15: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
19: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
15: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
20: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
15: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
21: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
22: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
23: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
6: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
3: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
2: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
3: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли, ну и все, и здравствуй, Волчанск.
2: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
3: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен, мы 4. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
2: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на 2 суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
0: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
5: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
5: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
5: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
5: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
2: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
7: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
2: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
7: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
2: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
8: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
2: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
2: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
6: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
2: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
11: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
2: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
12: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
2: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
13: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
2: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
25: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
24: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
25: Ага.
24: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
25: Да, и вносить данные в публичную базу.
24: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
25: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
24: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
25: Так.
24: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
25: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
24: Никаких чеков.
25: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
24: Угу.
25: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
24: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
25: О, да.
24: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
25: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
24: Мягко сказано.
25: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
24: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
25: Угу.
24: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
25: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
24: Ты про дипломы?
25: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
24: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
25: Угу.
24: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
25: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
24: Ну да, откуда ему там взяться?
25: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
24: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
25: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
24: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира ну, которая нарисована в документе. Родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
25: Такая максимальная прозрачность.
24: Да, максимальная прозрачность.
25: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
24: Угу.
25: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
24: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, это нереально.
25: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
24: Точно.
25: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
24: О да, это был провал.
25: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
24: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
25: Угу.
24: Для тех, кто может быть не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
25: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
24: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
25: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
24: Вот именно.
25: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
24: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
25: Безусловно.
24: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
25: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
24: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
25: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
24: Математики, физики.
25: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
24: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
25: О, да. Красивая цифра.
24: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
25: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
24: Угу.
25: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
24: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
25: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
24: Ничего себе, 40%?
25: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
24: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
25: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
24: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
25: Именно. Никакой рекламы в интернете.
24: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
25: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
24: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
25: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
24: О, точно.
25: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
24: Но за это удобство придется платить огромную цену.
25: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
24: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
25: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, на

0: адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
1: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта. В образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
1: Угу. Оплата в стейблкоинах.
0: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
1: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
1: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
0: До новых встреч.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
3: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
5: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
3: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
5: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
3: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
6: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами.

0: и ними.
1: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
4: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
5: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
6: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
7: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
0: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
1: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
11: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
12: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
11: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использованием белорусской территории.
12: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-ЧОП.
11: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
13: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
11: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
12: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
11: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
14: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
11: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
14: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд, рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
11: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
11: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
15: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
11: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
15: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
11: В комментариях девушки объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
16: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
17: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
11: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
15: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом, пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
12: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
11: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формели ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
12: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
11: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
12: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
11: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
18: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
11: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
19: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью. Тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
11: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
20: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
21: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания, а именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики, а также выявлены нарушения условий пребывания детей.
11: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
22: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
1: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
5: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, сказали покупатели.
0: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
3: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
6: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки венского леса.
3: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
7: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
24: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
25: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишние сотни тысяч долларов. Именно лишние, не последние. Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все тоже с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
8: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
25: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» — это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
9: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
25: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
10: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
1: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
13: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
1: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор, подчеркнул Пашинян.
13: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
1: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
14: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
14: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
14: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
14: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
14: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
14: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
14: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр.
14: Угу.
12: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в 2200 долларов за каждый метр. Как это вообще работает?
14: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
14: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
14: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
14: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
14: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
14: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
14: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
14: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
14: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
25: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
15: Ну, так многие думают.
25: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
15: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
25: Ага.
15: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
25: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
15: Это классическая иллюзия.
25: Да ладно?
15: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
25: Почему?
15: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
25: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
15: Да-да.
25: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
15: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
25: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
15: Да. Разрыв колоссальный.
25: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
15: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
25: Ага.
15: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
25: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
15: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
25: Да, я помню те цены.
15: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
25: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
15: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
25: То есть нельзя быстро построить много квартир?
15: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
25: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
15: Да, именно так.
25: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
15: Совершенно верно.
25: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
15: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
14: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
14: Ох да.
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
14: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
14: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
14: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
14: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
14: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
14: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
14: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
14: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
14: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
14: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
16: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
14: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
16: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
14: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
16: Которые просто пытаются спасти деньги.
14: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
16: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
14: Именно.
16: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
14: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
11: Всего 3-4%?
14: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
11: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
14: Обязательно.
11: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
17: Окей.
11: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
14: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
13: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
11: Да, что делать-то?
13: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
11: Дорожает земля.
13: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
11: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
13: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
11: И тогда дефицит станет еще острее.
13: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
11: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
13: Угу.
11: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
13: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
11: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
13: Точно.
11: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
13: В каком смысле?
11: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
13: О каком именно вопросе речь?
11: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
13: Так...
11: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
13: Ого, глубоко копаешь.
11: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
13: Какой?
11: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
13: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
11: Да, есть такое.
13: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
11: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
13: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. на радиосигнал.
1: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семья.

0: ответе. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
2: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
0: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на «Интеграле», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, или все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
3: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
3: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехим-диагност

0: «Техника», компания «Чип и Дип» и унитарное предприятие «407 Техникс». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
3: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
2: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
4: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
2: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
4: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
2: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
5: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
3: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
2: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
2: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
9: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
2: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
10: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
2: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
11: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
2: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью – и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
12: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
13: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
14: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитие алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
3: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
2: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
15: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
16: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. не докупиться. Пенсии не растут.
17: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
16: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
17: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
16: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
2: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
18: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
0: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
18: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
0: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
22: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
21: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
22: Звучит как отличный бизнес-план.
21: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
22: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
21: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
22: Очень масштабная тема.
21: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
22: В первоначальном виде вообще ни одного.
21: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
22: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
21: Да, 90-е.
22: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
21: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
22: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
21: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
22: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
21: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
22: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
21: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
22: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
21: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
22: В весовых категориях, да, гигантская.
21: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
22: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
21: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
22: Логично.
21: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
22: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
21: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
22: Ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
21: А в нашем, в этом случае что не так?
22: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
21: Так.
22: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
21: Россия.
22: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
21: Но для Беларуси согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
22: Абсолютно.
21: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
22: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
21: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
22: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
21: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
22: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
21: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
22: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
21: Общая копилка.
22: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
21: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
22: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
21: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
22: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
21: Ого.
22: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
21: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
22: В точку.
21: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же, брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
22: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
21: Да, единое пространство.
22: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
21: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
22: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
21: Хитро.
22: И сколько переплачивали?
21: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
22: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
21: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
22: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
21: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
22: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
21: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
22: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
21: Из-за субсидий?
22: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
21: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
22: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
21: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
22: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
21: Звучит экологично.
22: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
21: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
22: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
21: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
22: Выхода к морю нет.
21: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
22: И договор 96 года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
21: Дай угадаю. Тоже не сработало.
22: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
21: И это же стало идеальной ловушкой в 2021 году, когда начались санкции.
22: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
21: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
22: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
21: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
22: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
21: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
22: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
21: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
22: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
21: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен, отмените.
22: Да, а это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
21: И что остается без суда?
22: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
21: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
22: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
21: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
22: унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
21: Если подводить промежуточный итог, я вижу 4 причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
22: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
21: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
22: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
21: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
22: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
21: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
22: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
21: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
22: Счастливо!
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
5: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
4: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
5: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
4: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
20: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
4: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
20: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
2: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
7: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
6: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
8: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
6: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
23: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
6: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого, далеко не всем по карману оплатить лечение.
24: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
6: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
25: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
6: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
26: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
6: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
3: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
2: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
3: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
2: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
9: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
2: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
10: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Клубко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
2: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
11: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
0: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
12: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
0: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: бумажек. Что с ними не так?
1: Обалдеть. Жесть.
0: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
2: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
0: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
2: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
0: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
3: Они полежители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
0: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
0: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
5: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
0: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
0: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
6: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
0: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: На нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ.

0: Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
3: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
2: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
4: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
2: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
5: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
2: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
6: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
7: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
6: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
1: начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
6: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
8: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов, но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
6: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
9: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
6: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
11: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
10: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
12: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
10: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
13: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
10: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
14: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
10: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
15: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
10: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
2: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
16: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
2: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
17: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
2: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
18: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
2: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Семашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. 3 общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный Сигнал.
6: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
19: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
6: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
19: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
6: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
19: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
6: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
20: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
2: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
21: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
21: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
21: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
2: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
21: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
2: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
3: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
6: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
3: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
6: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
22: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
6: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
23: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
6: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
6: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
24: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
25: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
6: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
25: сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, ну и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
6: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
1: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
6: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
9: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
8: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
9: Ага.
8: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
9: Да, и вносить данные в публичную базу.
8: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
9: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
8: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
9: Так.
8: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
9: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
8: Никаких чеков.
9: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
8: Угу.
9: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
8: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
9: О, да.
8: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
9: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
8: Мягко сказано.
9: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
8: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция. Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
9: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
8: Ты про дипломы?
9: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
8: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются. Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
9: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
8: Ну да, откуда ему там взяться?
9: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
8: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
9: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
8: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
9: Такая максимальная прозрачность.
8: Да, максимальная прозрачность.
9: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов. С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
8: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
9: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
8: Точно.
9: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
8: О да, это был провал.
9: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
8: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума. Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
9: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
8: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
9: Но фамилия и специализация – это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
8: Вот именно.
9: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
8: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
9: Безусловно.
8: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
9: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
8: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
9: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
8: Математики, физики.
9: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
8: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
9: О, да. Красивая цифра.
8: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
9: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
8: Угу.
9: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
8: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
9: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
8: Ничего себе, 40%?
9: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
8: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
9: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
8: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
9: Именно. Никакой рекламы в интернете.
8: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
9: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
8: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
9: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
8: О, точно.
9: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: Не думайте о налогах. Забудьте про этот реестр. Мы берем всю бюрократию на себя.
8: Но за это удобство придется платить огромную цену.
9: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
8: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
9: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
8: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
9: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
8: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
9: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
8: Угу. Оплата в стейблкоинах.
9: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
8: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
9: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
8: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
9: До новых встреч.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
2: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
11: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
2: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
11: А в этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
2: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
10: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
2: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
12: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
13: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
12: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
12: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
7: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
12: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения,

0: канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
3: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
2: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666

0: важный сигнал.
1: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
2: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
1: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использования белорусской территории.
2: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-ЧОП.
1: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
3: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
1: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
2: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
1: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
4: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
1: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
4: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд, рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
1: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на радиосигнал.
1: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
5: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
1: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
5: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
1: В комментариях девушке объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
6: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
2: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
1: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
5: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом, пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
2: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
1: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формели ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
2: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
1: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
2: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
1: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
7: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
1: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
8: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью, тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
1: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
9: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
10: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания. А именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики. А также выявлены нарушения условий пребывания детей.
1: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
11: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
12: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
11: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
13: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
11: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
11: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
15: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
11: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
16: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, рассказали покупатели.
17: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
16: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
18: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки венского леса.
16: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
19: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
20: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
21: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишние сотни тысяч долларов. Именно лишние, не последние. Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все тоже с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
3: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
21: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» — это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
4: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
21: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
22: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
11: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
23: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
11: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор, подчеркнул Пашинян.
23: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
11: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
5: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
5: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
5: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
5: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
5: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
5: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
5: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в 2200 долларов за каждый метр. Как это вообще работает?
5: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
5: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
5: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
5: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
5: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
5: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
5: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
5: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
5: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
2: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
5: Ну, так многие думают.
2: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
5: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
2: Ага.
5: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
2: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
5: Это классическая иллюзия.
2: Да ладно?
5: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
2: Почему?
5: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
2: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
5: Да-да.
2: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
5: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
2: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
5: Да, разрыв колоссальный.
2: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
5: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
2: Ага.
5: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
2: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
5: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
2: Да, я помню те цены.
5: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
2: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
5: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
2: То есть нельзя быстро построить много квартир?
5: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
2: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
5: Да, именно так.
2: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
5: Совершенно верно.
2: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
5: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
2: Да уж.
5: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
2: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но, в принципе, подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
5: Ох, да.
2: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
5: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
2: Там же жесткие условия.
5: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
2: Ага.
5: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
2: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
5: Откажут 100%.
2: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
5: Выглядит красиво, согласен.
2: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
5: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
2: Так.
5: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
2: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
5: Да.
2: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
5: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
2: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
5: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
2: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
5: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
2: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
5: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
2: Которые просто пытаются спасти деньги.
5: Да. В условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
2: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
5: Именно.
2: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
5: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
6: Всего 3-4%?
5: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
6: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
5: Обязательно.
6: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
5: Окей.
6: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
5: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
23: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
6: Да, что делать-то?
23: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
6: Дорожает земля.
23: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
6: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
23: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
6: И тогда дефицит станет еще острее.
23: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
6: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
23: Угу.
6: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
23: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
6: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
23: Точно.
6: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
23: В каком смысле?
6: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
23: О каком именно вопросе речь?
6: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
23: Так...
6: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
23: Ого, глубоко копаешь.
6: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
23: Какой?
6: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
5: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
6: Да, есть такое.
5: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
6: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
5: Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. на радио «Сигнал».
11: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чериковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
7: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
11: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
8: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
11: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
11: По данным Польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
9: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
11: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
10: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
12: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
10: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
24: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
10: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
28: Пока ты не болеешь, и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел, и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
29: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
10: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие. Высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Геркулес».

0: 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
1: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и орешника. О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
2: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
2: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
5: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
4: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
5: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы

0: исключительно безрассудно.
1: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
0: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
1: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
4: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня, и то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
6: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
5: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
7: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
5: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
5: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
4: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
2: Учим пакистанский вместе! Учим цвета
9: на языке урду. Поехали! Черный.
10: Сяга.
9: Синий.
10: Ниля.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
12: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
11: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
12: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
11: Совершенно справедливый вопрос.
12: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
11: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
12: Учителя ОБЖ.
11: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
12: Ну да, реалии холодной войны.
11: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
12: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
11: Бывает такое, да?
12: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
11: Ну, звучит логично.
12: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
11: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
12: В смысле?
11: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
12: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
11: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
12: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
11: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
12: Какой?
11: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
12: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
11: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
12: Опять отчеты.
11: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
12: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
11: Ну да.
12: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
11: И мотивация исчезает.
12: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
11: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
12: Ты про оборудование?
11: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
12: Да ладно, до сих пор.
11: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
12: Которые уже страшно надевать на лицо.
11: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
12: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
11: Отличная аналогия.
12: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
11: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
12: Стирают бинты? Какой кошмар.
11: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
12: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
11: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
12: То есть вообще разные вещи?
11: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
12: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
11: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
12: Что случается гораздо чаще.
11: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
12: На маршировку.
11: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
12: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
11: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
12: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
11: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
12: То есть по умолчанию для мальчиков.
11: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
12: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
11: Звучит как мечта.
12: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
11: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
12: Почему же?
11: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
12: Ну, логично.
11: И вот в этот ежедневный хаос приводят группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
12: Да ладно?
13: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
12: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
13: Точно.
12: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
13: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
12: С какой?
13: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
12: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
13: А нормативы одни для всех.
12: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
13: У них на это нет времени.
12: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
11: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
12: А он физически не может этого сделать?
11: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
12: Это чувство глубокой неполноценности.
11: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
12: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
11: Бытовые условия.
12: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
11: Ранние подъемы, холод.
12: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
11: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
12: О, да, классика.
11: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
12: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
11: Как это работает с точки зрения науки?
12: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
11: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
12: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
11: И что делает кортизол?
12: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
11: Поразительно.
12: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
11: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
12: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль, это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
11: И этот страх убивает инициативу.
12: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
11: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
0: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
1: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
1: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
14: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
15: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
14: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
15: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
14: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
1: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко садили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
17: А зачем в техникум приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
18: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
16: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Авелина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
19: Я на 3 месяца не а мы его в шторм. Он мне порог самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал. Тот и погиб 30 апреля.
16: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
18: Вы думаете, это безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нету.
20: ни в снабжение, ни на такелажке, ни в БПЛА, в тебя может по дороге на задачу что-то, в тебя могут на задачу разобрать, в тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
16: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
20: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
16: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
21: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
22: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес щолає не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
12: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
23: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины, так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
5: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
6: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
5: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
2: Синий.
10: Нила.
2: Коричневый.
10: Бура.
2: Зеленый.
10: Сабз.
2: Оранжевый.
10: Наранджи.
2: Фиолетовый.
10: Джамуни.
2: Красный.
10: Сурх.
2: Белый.
10: Сафед.
2: Желтый.
10: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
3: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
8: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, в медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Не дотягивает и до 1000 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
9: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
5: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
11: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
4: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
13: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатный шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
14: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
5: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Новости союзного государства.
25: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
26: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
25: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
27: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
25: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
1: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал. Воздушных полетов на столице

0: Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
2: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
4: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
3: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
4: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
3: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
5: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
6: Если не болеть.
5: Если не болеть.
6: Да, таблетки дорогие.
5: А если очень заболеть, что делать?
6: Ну, что делать заболеть? Выжимать.
5: Выжимать.
6: Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
5: Угу. На что больше всего тратится пенсия?

0: Я вот говорю, если не болеет, то не на что особо. Шмотки мы донашиваем. Угу. Как, вот знаете, такое 3D.
1: Ну да,
0: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
1: Доживаю.
2: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
3: Что я еще работаю на 4 работах.
1: А вы еще и работаете на 4 работах?
3: Я вынуждена работать.
1: А кем вы работаете на 4 работах?
3: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
2: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
4: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
5: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
6: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
7: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
2: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
10: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
12: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
11: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
13: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
11: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
14: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
11: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
8: Вторник.
15: Мангаль.
8: Среда.
15: Будх.
8: Четверг.
15: Джумират.
8: Пятница.
15: Джума.
8: Суббота.
15: Хафта.
8: Воскресенье.
15: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
18: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
17: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
18: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
17: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
18: Угу, просто съедается.
17: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
18: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
17: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
18: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
17: Ну, есть такое, да.
18: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
17: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
18: В смысле?
17: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
18: Жесткая оптимизация?
17: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
18: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
17: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
18: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
17: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
18: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
17: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
18: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
17: Да-да-да.
18: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
17: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
18: От 2000 это?
17: 700 рублей.
18: Да, 700 рублей.
17: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
18: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
17: Штраф за бедность. Звучит мощно.
18: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
17: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
18: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
17: А качественная прослужила бы лет 5-7.
18: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
17: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
18: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
17: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
18: Ну да, около 300 тысяч человек.
17: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
18: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
17: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
18: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
17: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
18: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
17: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
18: Ой, нет.
17: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
18: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
17: И он берет технику в рассрочку.
18: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
17: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
18: Угу, формально.
17: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
18: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
17: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
18: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
17: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
18: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
17: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
18: Огороды.
17: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
18: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
17: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
18: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
17: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
18: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
17: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
18: Пенсии, пособия.
17: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
18: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
17: У него есть хоть какие-то рычаги.
18: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
17: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
18: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
17: Правило не раскачивать лодку?
18: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
17: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
18: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
17: Нулевой баланс?
18: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
17: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
18: Угу.
17: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
18: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
17: Гормоном стресса.
18: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
17: До следующей получки.
18: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
17: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
18: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
17: Детям.
18: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
17: Они видят, как товары возвращаются на полки.
18: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
17: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
18: Да, замаскированная под стабильность.
17: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
18: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
17: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
19: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
16: Важный сигнал.
20: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
21: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
20: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
0: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
20: Забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
1: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси. Состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересен сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается. И это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
23: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
22: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
23: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
22: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
23: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
22: А что мы получим?
23: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
22: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
23: Ну, давай посмотрим на математику.
22: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
23: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
22: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
23: Угу. Хотя это распределительная система.
22: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
23: Ну, звучит грубо, но технически да.
22: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
23: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
22: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
23: Так.
22: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
23: Ой, да ладно.
22: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
23: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
22: Разве?
23: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
22: Ну, это общий котел. Да.
23: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
22: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
23: Это правда, да, финансово это тяжело.
22: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
23: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
22: Ну, давай.
23: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
22: Но это же небольшой процент.
23: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
22: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
23: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
22: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
23: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
22: Но любое перераспределение требует администрирования.
23: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
22: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
23: И как это доказывать?
22: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков – человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «child-free».
23: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
22: Почему ад? Принес справку и все.
23: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
22: А это что такое?
23: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
22: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
23: Ага, которая периодически виснет.
22: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
23: Звучит слишком идеально.
22: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
23: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
22: Люди всегда пытаются обойти налоги.
23: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
22: Но это же уголовное преступление.
23: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
22: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
0: Давай.
22: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией.
3: Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
4: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
3: Войну? Из-за 5%?
4: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
3: Это его выбор?
4: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
3: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
4: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
3: Каким образом?
4: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
3: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
4: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
3: Но уедут не все.
4: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
3: А что не так со спросом?
4: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
3: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
4: Но это преувеличение.
3: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
4: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
3: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
4: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
3: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
4: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
3: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
23: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
3: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
23: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
3: Да. Там много всего.
23: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
3: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
23: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
10: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
2: Завтра точно.
5: Я завтра буду.
10: Вот да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
16: Важный сигнал.
6: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
7: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
6: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
7: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
6: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
24: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
25: Если не болеть.
24: Если не болеть.
25: Да, таблетки дорогие.
24: А если очень заболеть, что делать?
25: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
24: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
25: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
24: Угу.
25: Как, вот знаете, такое 3D?
24: Ну да,
25: мы сейчас живем.
24: Таких,
25: нет,
24: да?
25: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу, донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
24: Доживаю.
6: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
2: что я еще работаю на четырех работах.
24: А вы еще и работаете на четырех работах?
2: Я вынуждена работать.
24: А кем вы работаете на четырех работах?
2: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
6: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
5: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
6: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей.

0: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
0: 20.
1: Бис.
0: 30.
1: Тис.
0: 40.
1: Чалис.
0: 50.
1: Пачас.
0: 60.
1: Сат.
0: 70.
1: Саттар.
0: 80.
1: Асси.
0: 90.
1: Навве.
0: 100.
1: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
4: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
3: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
3: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
6: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
7: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
6: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
7: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
6: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
3: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружие. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею и ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удар ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял.

0: Терял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных версий следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. 2-летний мальчик вечером играл со своим 3-летним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 15 минут ребенок пришел в себя. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся супругу и в скорую помощь. Медицинская бригада доставила малыша в реанимационное отделение больницы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
3: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
4: Что я могу и без него, да?
3: Конечно.
4: Все делать.
3: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят, но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
7: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
8: Правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
11: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
11: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
11: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
11: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
11: А, ты про домохозяек.
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
11: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
11: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
11: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
11: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
11: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
11: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
11: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
12: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
12: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
12: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
12: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
12: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
12: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
12: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
12: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
12: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
12: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
12: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
12: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
13: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
13: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве 2 женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание 2 женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
15: 2 женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей.
14: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
16: Да, с 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, то, что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы ее специально не ударяла.
14: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
15: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
14: 2 женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
17: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
14: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
18: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. «Не лізь у очі Україні».
0: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
19: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
0: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, «к катастрофе похлеще Чернобыльской», эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
7: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
0: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
20: В каком состоянии находятся?
21: Кони тощие.
20: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, это все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
22: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
20: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
0: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
3: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
0: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животные содержатся в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
4: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
0: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
19: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
6: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
5: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
21: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
23: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
24: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
25: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
5: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
9: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси. Состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается. И это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похожий не на шутку, набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а всем остальным – только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
11: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
12: Здравствуйте, я здесь.
11: Принимаете?
12: Принимаю.
11: Все. Все, вон, видите, талоны принимаю. Все работает, да?
12: Да.
11: Топливо есть.
10: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
13: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
10: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
16: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
10: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
7: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими-на-Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
10: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
8: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
5: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
14: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
5: забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые перерывы.

0: Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
0: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
1: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
0: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
1: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
4: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
3: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
4: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
3: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
4: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
3: Бескреснов отметил, что Украина

0: украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
3: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
5: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
4: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
6: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Но большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
4: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия для нее, эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
4: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
3: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
1: Синий.
8: Нила.
1: Коричневый.
8: Бура.
1: Зеленый.
8: Сабз.
1: Оранжевый.
8: Наранджи.
1: Фиолетовый.
8: Джамуни.
1: Красный.
8: Сурх.
1: Белый.
8: Сафед.
1: Желтый.
8: Пила.
1: выучим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
11: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
10: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
11: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
10: Совершенно справедливый вопрос.
11: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
10: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
11: Учителя ОБЖ.
10: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
11: Ну да, реалии холодной войны.
10: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
11: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
10: Бывает такое, да?
11: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
10: Ну, звучит логично.
11: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
10: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
11: В смысле?
10: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
11: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
10: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
11: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
10: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
11: Какой?
10: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
11: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
10: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
11: Опять отчеты.
10: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
11: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
10: Ну да.
11: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
10: И мотивация исчезает.
11: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
10: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
11: Ты про оборудование?
10: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
11: Да ладно? До сих пор?
10: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
11: Которые уже страшно надевать на лицо.
10: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
11: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
10: Отличная аналогия.
11: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
10: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
11: Стирают бинты? Какой кошмар.
10: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
11: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
10: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
11: То есть вообще разные вещи?
10: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
11: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
10: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
11: Что случается гораздо чаще.
10: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
11: На маршировку.
10: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
11: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
10: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
11: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. создается великолепная иллюзия тотального контроля.
10: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
11: То есть по умолчанию для мальчиков.
10: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
11: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
10: Звучит как мечта.
11: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
10: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
11: Почему же?
10: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
11: Ну, логично.
10: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
11: Да ладно?
10: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
11: И слушай, но это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
10: Точно.
11: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
10: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
11: С какой?
10: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
11: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
10: А нормативы одни для всех.
11: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
10: У них на это нет времени.
11: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
10: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
11: А он физически не может этого сделать?
10: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
11: Это чувство глубокой неполноценности.
10: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
11: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
10: Бытовые условия.
11: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
10: Ранние подъемы, холод.
11: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
10: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
11: О, да, классика.
10: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
11: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
10: Как это работает с точки зрения науки?
11: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как напрямую угрозу выживанию.
10: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
11: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
10: И что делает кортизол?
11: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
10: Поразительно.
11: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
10: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
11: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
10: И этот страх убивает инициативу.
11: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
10: До скорого.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
12: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
0: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
13: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
0: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
14: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
15: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
14: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
15: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
14: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
0: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
17: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
18: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это прям лютая замануха идет?
16: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Авелина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
19: Я на 3 месяца жил, а мы его в штурм. Он мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в штурм попал, тоже погиб 30 апреля.
16: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
18: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
16: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
18: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
16: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
20: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы наблюдателя, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
22: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
21: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
23: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
21: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
21: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
5: Синий.
8: Нила.
5: Коричневый.
8: Бура.
5: Зеленый.
8: Сабз.
5: Оранжевый.
8: Наранджи.
5: Фиолетовый.
8: Джамуни.
5: Красный.
8: Сурх.
5: Белый.
8: Сафед.
5: Желтый.
8: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
2: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
7: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
6: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
21: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
3: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
21: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
10: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
11: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой... Стабильность говенная.
12: У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
13: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
21: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
24: Машины войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
25: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
24: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
26: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
24: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
0: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсия ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
9: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.

0: дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
3: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
2: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
3: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
2: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
4: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
5: Если не болеть.
4: Если не болеть.
5: Да, таблетки дорогие.
4: А если очень. Заболеть, что делать?
5: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
4: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
5: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
4: Угу.
5: Как, вот знаете, такое 3D?
4: Ну да,
5: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
4: Доживаю.
2: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
6: Что я еще работаю на

0: четырех работах.
1: А вы еще и работаете на четырех работах?
0: Я вынуждена работать.
1: А кем вы работаете на четырех работах?
0: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
2: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
3: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
4: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
5: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
6: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
2: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
9: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает тысячи параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
11: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
10: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
12: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
10: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
13: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
10: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
7: Вторник.
14: Мангал.
7: Среда.
14: Будх.
7: Четверг.
14: Джумерат.
7: Пятница.
14: Джума.
7: Суббота.
14: Хафта.
7: Воскресенье.
14: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
17: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
16: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
17: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
16: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
17: Угу, просто съедается.
16: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
17: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
16: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
17: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
16: Ну, есть такое, да.
17: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
16: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
17: В смысле?
16: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
17: Жесткая оптимизация?
16: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
17: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
16: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
17: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
16: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
17: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
16: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
17: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
16: Да-да-да.
17: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
16: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
17: От 2000 это...
16: 700 рублей.
17: Да, 700 рублей.
16: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
17: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
16: Штраф за бедность. Звучит мощно.
17: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
16: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
17: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
16: А качественная прослужила бы лет 5-7.
17: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
16: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
17: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
16: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
17: Ну да, около 300 тысяч человек.
16: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
17: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
16: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
17: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
16: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
17: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
16: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
17: Ой, нет.
16: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
17: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
16: И он берет технику в рассрочку.
17: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
16: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
17: Угу, формально.
16: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
17: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
16: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
17: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
16: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
17: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
16: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
17: Огороды?
16: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
17: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
16: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
17: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
16: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
17: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
16: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
17: Пенсии, пособия.
16: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
17: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
16: У него есть хоть какие-то рычаги.
17: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
16: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
17: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
16: Правило не раскачивать лодку?
17: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
16: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
17: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
16: Нулевой баланс?
17: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
16: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
17: Угу.
16: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
17: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
16: Гормоном стресса.
17: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
16: До следующей получки.
17: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
16: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
17: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
16: Детям.
17: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
16: Они видят, как товары возвращаются на полки.
17: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом, и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
16: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
17: Да, замаскированная под стабильность.
16: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
17: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
16: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
18: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент – это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
15: Важный сигнал.
19: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
20: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние – 2 метра, низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок – до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение – до 840 белорусских рублей.
19: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
1: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
19: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
21: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси. Состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
0: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
22: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
0: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
22: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
0: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
22: А что мы получим?
0: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
22: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
0: Ну, давай посмотрим на математику.
22: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
0: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
22: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
0: Угу. Хотя это распределительная система.
22: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
0: Ну, звучит грубо, но технически да.
22: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
0: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
22: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
0: Так.
22: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
0: Ой, да ладно.
22: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
0: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
22: Разве?
0: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
22: Ну, это общий котел, да.
0: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
22: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
0: Это правда, да, финансово это тяжело.
22: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате,
3: тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
4: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
3: Ну, давай.
4: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
3: Но это же небольшой процент.
4: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
3: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
4: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
3: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
4: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
3: Но любое перераспределение требует администрирования.
4: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
3: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
4: И как это доказывать?
3: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков – человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «child-free».
4: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
3: Почему ад? Принес справку и все.
4: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
3: А это что такое?
4: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
3: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
4: Ага, которая периодически виснет.
3: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
4: Звучит слишком идеально.
3: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
4: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
3: Люди всегда пытаются обойти налоги.
4: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
3: Но это же уголовное преступление.
4: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
3: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
1: Давай.
3: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
4: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
3: Войну? Из-за 5%?
4: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
3: Это его выбор?
4: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
3: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
4: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
3: Каким образом?
4: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
3: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
4: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
3: Но уедут не все.
4: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
3: А что не так со спросом?
4: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
3: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
4: Но это преувеличение.
3: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
4: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
3: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
4: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
3: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
4: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
3: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
4: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
3: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
4: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
3: Да. Там много всего.
4: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
3: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
4: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
9: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
2: Завтра, точка.
5: Я завтра буду.
9: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
15: Важный сигнал.
6: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
23: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
6: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
23: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
6: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
24: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
25: Если не болеть.
24: Если не болеть.
25: Да, таблетки дорогие.
24: А если очень заболеть, что делать?
25: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
24: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
25: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
24: Угу.
25: Как, вот знаете, такое 3D.
24: Ну да,
25: мы
24: в
25: сейчас
24: очках
25: живем.
24: Таких, да?
25: Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
24: Доживаю.
6: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
2: что я еще работаю на четырех работах.
5: А вы еще и работаете на четырех работах?
2: Я вынуждена работать.
5: А кем вы работаете на четырех работах?
2: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
6: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
12: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, я, наверное, там отработана уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
6: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
1: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
0: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
2: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
0: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
3: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
4: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
3: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
4: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
3: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
0: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Минчанин с холодным оружием напал на сына. Инцидент произошел в квартире на улице Герасименко, где 64-летний обвиняемый жил вместе с женой, дочерью и 36-летним сыном. По данным следствия, в тот вечер мужчина выпивал с коллегами, а вернувшись домой, в очередной раз поссорился с сыном. Как выяснилось в суде, пострадавший заранее включил на телефоне диктофон, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно угрожал ему. Во время конфликта сын находился в ванной и стирал носки. В этот момент отец ворвался в помещение с двумя ножами в руках. Потерпевший стоял спиной к двери и сначала не заметил оружия. Отец нанес ему 3 удара ножом в спину. После этого между ними началась борьба, во время которой отец еще 2 ударил его в грудь. В какой-то момент потерпевший подскользнулся и ударился головой о край ванны. Когда он пришел в себя, отец продолжал нападение. Нанес удар ножом в живот, порезал шею, ранил предплечье. Несмотря на тяжелое ранение, молодому человеку удалось сопротивляться. По данным следствия, отец даже после нападения продолжал наносить удар ножом, ранив сына в голень и ребра. Пострадавший смог выбраться на кухню, схватил стул и ударил им отца, после чего открыл входную дверь квартиры и потерял силы уже в тамбуре. Скорую помощь и милицию вызвали соседи. 36-летнего мужчину госпитализировали. В сознание он пришел уже во время оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Как сообщили в прокуратуре заводского района Минска, ранее он уже имел проблемы с законом. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина подрабатывал огнеупорщиком на одном из минских предприятий. Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 7 лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Гомеле 17-летний подросток погиб после падения с высоты. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15 этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На данный момент одна из основных

0: Их версии следствия – несчастный случай. Следователи проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Под Борисовым ребенок чуть не погиб в фонтане. Двухлетний мальчик вечером играл со своим трехлетним братом во дворе частного дома в Лошнице. Мать занималась хозяйством, когда услышала крик сына. Она прибежала к стоявшему на территории фонтану и видела в воде малыша, который уже был без сознания. Мать вытащила его из воды и начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 15 минут ребенок пришел в себя. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся супругу и в скорую помощь. Медицинская бригада доставила малыша в реанимационное отделение больницы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
3: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
4: Что я могу и без него, да?
3: Конечно.
4: Все делать.
3: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров о переходе от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия.
7: Мы на практике убедились, что в современном мире финансовая независимость – это не константа, а результат постоянной работы над объемом и структурой резервов. Именно поэтому в последующие годы тактика была изменена. Мы перешли от простого поддержания уровня к агрессивному накоплению активов в период спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод той самой работы над ошибками 2020 года. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, а иметь задел на случай самых непредсказуемых событий. Однако ситуация может быть и зеркальной. Экономика – это живой организм. Весной этого года мы увидели обратный процесс. Из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Плюс компании-экспортеры активнее продавали заработанную иностранную валюту, особенно в период уплаты налогов. В итоге накопился избыток валюты. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Национальный банк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель 2026 года Национальный банк купил почти 500 миллионов долларов. Эта ситуация показывает взвешенный подход Нацбанка к курсообразованию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
10: Ага, точно.
8: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
10: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
10: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
10: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
10: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
10: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
10: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
10: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
11: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
11: Давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
11: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
12: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
12: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
12: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
12: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
12: А, ты про домохозяек?
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
12: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
12: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
12: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
12: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
12: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
12: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
12: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
12: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля.
13: Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
13: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
13: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
13: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
13: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
13: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
13: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
13: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
13: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
13: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
13: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
13: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
7: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
7: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства. 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее узкоглазой. 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
15: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
14: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
16: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы ее специально не ударяла.
14: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
15: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
14: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
17: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
14: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
19: Мінському гауляйтеру Лукашенку: прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні.
18: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
20: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
18: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
18: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
22: В каком состоянии находятся?
23: Кони тощие.
22: Кони тощие. Это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
24: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
22: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
18: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
0: Какой кошмар, что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар, сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
18: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
3: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
18: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
20: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
4: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
18: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
5: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
6: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
9: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатный шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
23: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
18: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Белоруссии и Грузии.
8: Хочу сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается. И это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похожий не на шутку, набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
11: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
12: Здравствуйте, я здесь.
11: Принимаете?
12: Принимаю.
11: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
12: Да, да.
11: Топливо есть.
10: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
13: Стоит заправка, слился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
10: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
25: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
10: В То, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
7: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре, либо Хабаровским краем вот этими НПЗ оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
10: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
14: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
18: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
15: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
18: забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
17: У меня открытый перелом, братан.
19: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
16: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных

0: Соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком. Какие тренировки? Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
0: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать».

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
3: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
5: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
4: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот, снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев, до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
6: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
4: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
4: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
3: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
8: Сиаха.
1: Синий.
8: Нила.
1: Коричневый.
8: Бура.
1: Зеленый.
8: Сабз.
1: Оранжевый.
8: Наранджи.
1: Фиолетовый.
8: Джамуни.
1: Красный.
8: Сурх.
1: Белый.
8: Сафед.
1: Желтый.
8: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
11: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
10: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
11: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
10: Совершенно справедливый вопрос.
11: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
10: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
11: Учителя ОБЖ.
10: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
11: Ну да, реалии холодной войны.
10: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
11: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
10: Бывает такое, да?
11: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
10: Ну, звучит логично.
11: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
10: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
11: В смысле?
10: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
11: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
10: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
11: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
10: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
11: Какой?
10: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
11: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
10: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
11: Опять отчеты.
10: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
11: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
10: Ну да.
11: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае просто за факт физического присутствия.
10: И мотивация исчезает.
11: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
10: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
11: Ты про оборудование?
10: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
11: Да ладно, до сих пор.
10: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
11: Которые уже страшно надевать на лицо.
10: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
11: Слушай, ну, это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
10: Отличная аналогия.
11: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
10: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
11: Стирают бинты? Какой кошмар.
10: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
11: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
10: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
11: То есть вообще разные вещи?
10: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
11: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
10: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
11: Что случается гораздо чаще.
10: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
11: На маршировку.
10: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
11: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
10: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
11: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. создается великолепная иллюзия тотального контроля.
10: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
11: То есть по умолчанию для мальчиков.
10: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
11: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
10: Звучит как мечта.
11: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
10: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
11: Почему же?
10: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
11: Ну, логично.
10: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
11: Да ладно?
12: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
11: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
12: Точно.
11: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
12: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
11: С какой?
12: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
11: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
12: А нормативы одни для всех.
11: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
12: У них на это нет времени.
11: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
12: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
11: А он физически не может этого сделать?
12: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
11: Это чувство глубокой неполноценности.
12: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
11: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
12: Бытовые условия.
11: Именно. Зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
12: Ранние подъемы, холод.
11: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
10: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: подождите, но это же армия, она и должна быть суровой.
11: О, да, классика.
10: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
11: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
10: Как это работает с точки зрения науки?
11: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
10: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
11: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
10: И что делает кортизол?
11: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
10: Поразительно.
11: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
10: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
11: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
10: И этот страх убивает инициативу.
11: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
10: До скорого.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
14: В Лепельском и Чашникском районах 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
13: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
3: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
13: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
15: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
16: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
15: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
16: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
15: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
13: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
18: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
19: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
17: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
20: Я на 3 месяца жил в БПЛА, а мы его в шторм. Он мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
17: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
19: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
17: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
19: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
17: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего восстания саммита ЕАС.
0: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы наблюдателя, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
22: Мінському гауляйтеру Лукашенку «Прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий». Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
21: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
23: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
21: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
21: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе.
7: Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
2: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
24: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
5: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
21: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
10: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
21: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
11: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
12: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой... Стабильность говенная.
3: У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
13: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
21: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
16: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты цели и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
25: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
16: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал в Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
26: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
16: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
0: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих МПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
16: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.